0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мы продолжим нашу беседу, но сначала повторим немного прошлое. Не так ли делает и ваш учитель в школе, чтобы вам было легче связать прошлый урок с новым? Мы говорили в прошлый раз о том, как Ревека отправила сына своего Иакова к брату ее, Лавану. Почему она сделала это? Вы помните, как брат Иакова, Исав, сильно разозлился на Иакова за то, что тот получил у отца первородство, и грозил даже убить его, как только старый Исаак умрет. Яков так испугался, что готов был бежать куда угодно, и мать его, Ревека, посоветовала ему бежать на родину ее, к брату ее, Лавану. Яков пошел, и на пути в пустыне видел интересный сон, которым Бог показал ему, что не оставит его и исполнит на нем свое обещание, которое дал еще Аврааму, дедушке его. Потом мы говорили о том, как Яков пришел в Харан и встретил у колодца красивую девушку Рахиль. Она оказалась дочерью Лавана, и сегодня мы будем говорить о том, что произошло после этой первой встречи. Когда Лаван узнал о том, что к нему в гости пришел издалека Иаков, он поспешил навстречу ему к колодцу, у которого встретила его Рахиль. Лавану было интересно узнать, как поживает его сестра Ревека, ведь она так давно ушла из родного дома, и вот теперь ее взрослый сын пришел к нему. Как много произошло, наверное, за это время. Лаван был сначала очень приветливым и добрым к Иакову, а Иаков в ответ был добрым к своему дяде и помогал ему много по хозяйству. Когда окончился первый месяц, Лаван сказал: «Позволь мне заплатить тебе за работу. Сколько ты хочешь?» Иаков ответил: «Я проработаю тебе честно и верно 7 лет, если ты дашь мне в жены твою красивую дочь Рахиль». Яков полюбил Рахиль и очень хотел, чтобы она была его женой. Он любил ее так крепко, что 7 лет казались ему несколькими днями. Прошло 7 лет, и Яков напомнил дяде об их договоре. Лаван приготовил свадебный пир и пригласил многих своих знакомых и родственников. К вечеру он привел к Якову невесту, но по восточному обычаю на ее лице было покрывало, и никто не видел ее лица. После заключения брака Иаков отвел невесту к себе в шатер и хотел видеть лицо ее, но когда открыл покрывало, невестой и теперь уже женой оказалась не прекрасная Рахиль, а ее сестра Лия, которая была старше и не такая красивая, как Рахиль. Как сильно огорчился Иаков! Дядя разыграл его. Наверное, Иакову пришел на память тот случай, когда он обманул своего слепого отца, чтобы получить благословение. Теперь Бог воздавал ему тем же, и это так не нравилось ему. Наверное, он теперь никогда не будет больше обманывать никого. Яков набросился на своего дядю Лавана с упреками. «Ты что это сделал со мной? Разве не за Рахиль работал я для тебя? Почему ж ты обманул меня?» И Лаван ответил: «У нас не принято, чтобы младшая дочь выходила замуж раньше старшей. Если ты согласен проработать для меня еще 7 лет, ты можешь получить также и Рахиль». Тут я должна сказать вам, дети, что в то время можно было иметь несколько жен. Народы на земле еще не было так много, как теперь, и Бог разрешал мужчинам иметь несколько жен, поэтому нет ничего удивительного в том, что Лаван обещает Иакову Рахиль после того, как уже дал ему Лию. Иаков так сильно любил Рахиль, что готов был работать за нее еще 7 лет, и тогда Рахиль тоже стала его женой. Когда же прошло 14 лет, Иаков захотел возвратиться в Ханаан. Но Лаван не отпускал его, говоря: «Пока ты был со мной, Господь благословлял меня ради тебя». Но Яков отвечал: «Как же я буду здесь заботиться о моей семье? У меня здесь нет земли, нет хозяйства. Не могу же я всю жизнь зависеть от тебя». Тогда Лаван согласился отдать часть своего хозяйства Якову, часть своих овец и коз. Яков отделил их от стад Лавана и поручил своим сыновьям смотреть за ними, пока он сам смотрел за стадами Лавана. Господь обильно благословил Иакова, и его богатство начало расти. К этому времени у Иакова также было уже 7 детей, мальчиков и девочек, и некоторые из них достигли почти что зрелого возраста. Иаков становился все богаче, и сыновья Лавана стали завидовать ему. Они говорили, что Иаков получил свое богатство нечестно, и сам Лаван тоже начал завидовать Иакову. Снова явился Иакову голос Божий во сне и сказал: «Я тот Бог, которому ты осветил камень в Вифиле, которому ты давал обещание, что возвратишься в Ханаан. Теперь настало время возвратиться. Не бойся, я буду с тобою». Но Яков боялся, что Лаван не отпустит с ним Лию и Рахиль в далекий Ханаан, и он решил уйти потихоньку, незаметно. Он подождал, пока наступило время стричь овец, и Лаван был в поле. Тогда он позвал Рахиль и Лию и сказал им, что Лаван не относится к нему так приветливо, как раньше, и что наступило время для него возвратиться в Ханаан. «Мы готовы идти с тобой, мы видим, что с тобой Бог», — ответили обе жены Якова. Наступили трудные дни для Якова. Он начал собираться в дорогу, по которой пришел сюда так много лет назад. С поля были приведены овцы, козы, рогатый скот и верблюды. Пастухи гнали скот впереди, а позади ехала семья Якова на верблюдах. Нам трудно представить себе эту картину. Ведь мы же ездим не на верблюдах, только на поездах, автобусах, автомобилях, самолетах. А тогда люди не имели всех этих удобных методов передвижения, и через пустыню не было проложено дорог. Верблюды медленно шли по песку через бескрайнюю пустыню. С обеих сторон лежали высокие горы, и изредка попадались источники вод. Там, где была вода, путники останавливались на отдых, поили скот, кормили детей, набирали воду в запас в козьи шкуры. Вот они остановились у горы Гилеад, отдыхали, ничего не подозревая. А в это время в Харане спохватились о слуге Лавана. Все заметили, что Якова нет, что он исчез, и поспешно рассказали Лавану об этом. Лаван ужасно разгневался и тут же решил бежать вдогонку за Яковом. Может быть, он собирался возвратить Якова назад в Харан? Он взял с собой несколько человек и в течение 7 дней гнался за Яковом. На 8-й день он увидел вдали палатки, которые раскинули люди Якова у подножья горы Гилеад. Прежде чем они пришли туда, Бог предупредил Лавана, чтобы он не обижал Якова. Злоба Лавана успокоилась, и когда он достиг шатров Якова, он даже не спорил с ними. Они сложили большую кучу камней и назвали ее «наблюдательной вышкой». И Лаван сказал Якову: «Пусть Господь наблюдает за нами, когда мы не будем больше вместе». Потом он поцеловал своих дочерей и отправился в обратный путь в Харан.

Иаков отдохнул в долине на пути в Ханаан и пошел дальше. Но никогда не забывал о своем брате Исаве, с которым был в ссоре. Он все еще боялся, что Исав может убить его. А тут ему как раз нужно было проходить через ту землю, в которой жил Исав. Что, если Исав все еще не простил его? Бедный Иаков так волновался, что не спал по ночам. «Что, если он все еще собирается убить меня?» — думал он. «Неужели я иду домой напрасно и уже не увижу матери моей?» Бог знал об опасениях Иакова и послал ему навстречу ангелов, и они успокоили его и влили в него смелость, и он послал людей к Исаву, чтобы предупредить о том, что он идет. Он думал, что если Исав не будет рад ему, тогда ему не будет приятно жить в Ханаане. Исав же не жил больше в Ханаане. Он жил в Едоме, на юг от Мертвого моря. И там вестники Иакова рассказали ему о приходе его брата. Исав ответил, что пойдет навстречу Иакову и возьмет с собой 400 человек. Это ужасно напугало Иакова. Он решил, что теперь наверняка Исав идет убить его и его семью, и разбил своих людей на два лагеря. Если Исав нападет на одну группу, другая будет в безопасности. Иаков просил Бога защитить его от брата. Утром он послал овец и волов, и верблюдов, и других животных Исаву, чтобы задобрить его. Ему так хотелось успокоить брата своего. Ночью он остался один, и вот некто боролся с ним до появления утра, и когда увидел, что не может побороть Иакова, коснулся бедра его и повредил кость, и просил Иакова: «Отпусти меня, потому что уже светает». Но Иаков ответил: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Тот, кто боролся с Иаковом, спросил: «Как имя твое?» И Иаков ответил, и тогда борющийся сказал: «Теперь имя твое будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людей побеждать будешь». Иаков спросил об его имени, но борющийся ответил: «Что ты спрашиваешь об имени моем?» И благословил там Иакова. И понял Иаков, что боролся с Богом, и назвал то место Пенуэль, и говорил: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась жизнь моя». Взошло солнце, и Иаков хромал на бедро свое. С тех пор потомки Иакова не едят жилы, которые в бедре животного, потому что боровшийся коснулся жилы в составе бедра Иакова. Иаков возвратился к своим и пошел с ними дальше. И вот видит, идет ему навстречу Исав. Иаков поклонился Исаву 7 раз до земли, но Исав побежал ему навстречу и обнимал, и целовал его, и все было прощено. Тогда Иаков представил Исаву жен своих и детей и рассказал о том, как Бог благословил его. Исав спросил о тех животных, которых Иаков послал ему, и Иаков сказал, что это все подарок Исаву. Сначала Исав отказывался принять такой большой подарок, потому что и сам был богатым, но, наконец, согласился принять, потому что это был подарок его брата. Побыв короткое время вместе, братья разошлись. Исав возвратился в Едом, а Иаков пошел дальше в Ханаан. Около Сихема Иаков купил поле, построил алтарь и служил там Богу. Его молитва была благодарностью Богу за благополучное путешествие из Харана. Позже Иаков перебрался в Ифиль и жил там некоторое время. Но Бог сказал ему, что он должен возвратиться в землю отца своего Исаака. Иаков пришел в Хеврон, где все еще жил Исаак. Много лет прошло с тех пор, как Иаков шел этой дорогой, одинокий, напуганный Исавом, а теперь он возвратился с большой семьей, хозяйством и слугами. Было видно, что Бог благословил его, и сердце его радовалось. На пути в Хеврон у Иакова было большое горе. Умерла его любимая жена Рахиль. У нее родился перед самой смертью ребеночек Вениамин, и он был утешением Иакова. Иаков похоронил Рахиль в Вифлееме и обозначил то место камнем. Несмотря на то, что Иаков пришел в Хеврон без Рахили, у него были радости, которые помогли пережить его горе. Во-первых, он не ожидал найти в живых отца, и Исаак тоже не надеялся встретить еще раз в жизни своего сына. Исааку было тогда 180 лет, и вскоре он умер спокойно и умиротворенно, потому что увидел сыновей своих в мире, благословленных Богом, счастливых и богатых. Исав пришел, чтобы помочь Иакову похоронить отца, и вместе они оплакали его. Общее горе еще больше сплотило их. Благословение Бога оставалось с Иаковом, и мы увидим дальше, что от его сыновей произошли народы, и от него самого народ
давший миру Спасителя. В следующий раз мы будем читать о сыновьях Иакова, и особенно интересной будет история о его сыне Иосифе.

«Владик!» – позвала мама однажды. «Сходи в магазин за маслом!» Владик любил свою маму и тут же послушно выскочил на улицу. Магазин был недалеко, и Владик мог бы минут через 10 вернуться, но по дороге он встретил товарищей. Они играли на поляне, и Владик присоединился к ним. Он так увлекся игрой, что забыл, куда и зачем шел. И только башенные часы, пробив 6 раз, напомнили ему о мамином поручении. Со всех ног Владик побежал в магазин, купил масло и пулей помчался домой. «Где ты был так долго, сынок?» – спросила его мама. Владик не хотел обманывать, но и правду сказать боялся. Он знал, что мама не одобрит его поступок и даже может наказать за это. «Мам, в магазине открыли новую бочку с маслом, и народу было много. Я так волновался, что придется долго задержаться, но другого выхода не было», – обманул он, глядя на мать невинными глазами. Мама, конечно, поверила ему, но при этом сказала: «В следующий раз иди в другой магазин, чтобы не задерживаться так долго, понял?» «Ладно», – махнул он рукой и побежал играть. Так Владик нашел выход из затруднительного положения и при всяком удобном случае стал применять этот метод. Как только ему угрожало наказание, он мигом придумывал какое-нибудь оправдание. Никто не подозревал, какой грех скрывался в его сердце. Эта скверная привычка постепенно привела бы Владика к вечной гибели, если бы Господь вовремя не сделал этот грех явным. А случилось это вот как. Как-то мама послала Владика на почту узнать, есть ли письмо от дедушки. Она беспокоилась о его здоровье, а от него уже давно не было никаких известий. На почте Владику дали письмо. Он сунул его в карман и пошел домой. По дороге возле одного дома он увидел толпу людей, которые что-то рассматривали. Он подошел поближе и увидел на земле девочку, скорчившуюся в припадке. Такого Владик еще никогда не видел. Долго он стоял там, слушая разговоры взрослых. Когда приехала скорая помощь и больную девочку увезли, люди стали расходиться. Пошел домой Владик. Возле самого дома он вспомнил про письмо. «А где же оно?» Владик обыскал карманы, но письма не было. «Неужели он потерял его? Ну где? Может, на том месте, где лежала больная?» И Владик побежал искать письмо. Вот знакомый дом и то место, где он стоял. Но письма там не оказалось. Владик побежал до самой почты, но письма нигде не было. Неужели кто-то его вытащил из кармана? Все усилия найти письмо были напрасными. Оставалось одно – идти домой и обмануть маму. Так он и сделал. На следующий день мама отправила своим родителям письмо, зная, что они получат его не раньше, как через неделю. Спустя 4 дня после этого пришла телеграмма о смерти дедушки. А дня через 2 мама получила письмо, написанное ее любимым папой. Читая его, мама горько заплакала. Отец писал, что ему очень хотелось видеть ее, и он в предыдущем письме послал ей деньги. До последней минуты папа надеялся, что она приедет. Заветным желанием отца было увидеться с родными в небесной стране, где не будет ни смерти, ни разлуки. В этом же конверте было еще одно письмо для внука. Мама позвала Владика, прижала его к себе и прочитала последнее пожелание его покойного дедушки.
«Мой маленький Владик», – писал дедушка, – «Господь хочет взять меня в свой покой на небеса, прежде чем Он придет на землю и пробудит своих верных детей для вечности. Некоторое время я буду в разлуке с вами, но в прекрасное утро славного воскресения я хочу прижать тебя к своей груди. Будь послушен своим родителям, и Господь благословит тебя. Особенно береги себя от греха, от лжи, который так часто привязывается к таким мальчикам, как ты. Даже маленький грех может погубить твою душу, как проказа, и тогда мы не встретимся с тобой в небесной отчизне. Целую тебя, дедушка». Слушая пожелания дедушки, Владик заплакал. Он, не скрывая, рассказал маме о том, как потерял дедушкино письмо с деньгами. Признался также о том, что очень часто обманывал ее, чтобы избежать наказания. Он так привык обманывать, что это стало страшной привычкой. Владик от всего сердца каялся во лжи и во всех своих плохих делах. Мама простила ему. Она благодарила Бога, что он побудил умирающего отца написать ее сыночку такие важные слова. «Внучок, остерегайся греха, чтобы он, как проказа, не погубил тебя».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение 9 главы послания к евреям, речь о которой шла у нас в двух прошлых лекциях. 9 глава принадлежит к очень важному разделу этого послания, который начинается с 8 и продолжается вплоть до конца 10 главы. Речь здесь идет о том, что Христос является лучшим первосвященником, который несет свое служение в превосходнейшем святилище и приносит в нем большую и высшую жертву в рамках Нового Завета, держащегося на несравненно лучших обетованиях. В начале этой главы автор говорит об израильской скинии, являвшейся образом или тенью истинного небесного святилища. В нашей прошлой лекции мы очень подробно обсуждали все это. Сегодня я хочу лишь еще раз повторить все то, что мы уже сказали относительно земного святилища, которое значительно уступало тому святилищу, что находится на небесах. И вот что мы с вами выяснили на этот счет. Во-первых, это было истинно земное святилище, всецело принадлежавшее этому миру. Оно было сделано из обычных земных материалов и располагалось на этой земле. А наш первосвященник Иисус Христос вошел с большую и совершеннейшую скинию нерукотворенную. Эта истинная небесная скиния не имеет ничего общего с этим миром естественного творения. Она является лучшей и совершеннейшей скинией. А потому позвольте мне сказать вам совершенно откровенно. Все наши сегодняшние усилия, направленные на то, чтобы сделать наши церковные богослужения более привлекательными, служат лишь нашей плоти. Я говорю сейчас о всевозможных изображениях, скульптурах, витражах, которые используют различные церкви в своих богослужениях. Все это служит физической, плотской составляющей человека, но никак не служит его духовным нуждам. Мы должны сознавать, что на небесах существует истинная скиния, и что там есть истинный первосвященник, а также истинное духовное поклонение. Вы можете поклоняться ему в любом месте и в любой обстановке. И это просто чудесно, когда люди могут собраться вместе в церкви и по-настоящему поклониться Богу. Я уверен, что каждому из вас доводилось бывать на подобных богослужениях. И вы знаете, что это поистине чудесно. Израильская скиния являлась всего лишь тенью чего-то грядущего, ибо это святилище никогда не являлось истинной реальностью. Но почему-то многим христианам никак не удается расставить все на свои места в этом вопросе. Мы с вами начинаем заниматься изучением скинии, и порой наши умы полностью поглощены интересом к этим земным вещам. Однако самое большее, что можно было сказать об этой скинии, что это она являлась тенью истинной скинии, которая находится там, на небесах. Третье, что можно было сказать об израильской скинии, это что она была недоступна для людей. Простой человек попросту не мог попасть в нее. Если бы вы принадлежали к числу детей Израиля и жили в то время, вы не смогли бы просто войти в присутствие Бога. Вас остановили бы еще у входа во двор скинии. Вам обязательно понадобилась бы жертва. Да и в этом случае вы не смогли бы пройти ни шагу дальше, потому что все необходимые служения совершали за вас священники. Однако сегодня мы являемся священством верующих, и каждый из нас имеет доступ к Богу. Это одна из величайших привилегий сегодняшних верующих, которой мы удостоились, потому что Христос разорвал завесу скинии надвое. Он вошел в присутствие Бога, представ перед лицом Небесного Отца. Он находится на небесах, друзья мои, пребывая там ради нас.
Что же касается израильтян, то они были лишены этой чести в рамках прежнего завета. Кроме того, это земное святилище было временным путем к Богу, в отличие от того пути, который Господь Иисус Христос будет держать открытым для нас в течение целой вечности. А земная скиния была всего лишь временным устройством. И, наконец, эта земная скиния со всеми ее ритуалами и жертвоприношениями была бессильна изменить сердца людей. Этот факт я хотел бы подчеркнуть более всего остального. Земная скиния не предназначалась и не имела ровным счетом никакого отношения к изменению людских сердец. Но сегодня мы можем прийти ко Христу, и Он сможет изменить всю нашу жизнь. Он один способен дать вам силы для того, чтобы поклоняться Богу в духе и в истине. А также Он способен сделаться истинной реальностью для всей вашей жизни. Многие люди сегодня просто играют в церковь. Точно так же, как мы часами играли в дочки-матери, когда были еще детьми. Я знаю многих христиан, которые уже достигли зрелого возраста, их волосы убелены сединой, однако они по-прежнему увлеченно играют в церковь. Они посещают заседания всевозможных комитетов, они входят во всевозможные советы, некоторые из них поют в хоре, некоторые преподают в воскресной школе. То есть они увлеченно суетятся, подобно муравьям, а точнее, подобно термитам. И их усилия нередко оказываются столь же эффективными, как деятельность термитов. Они думают, что они служат Богу. Однако, друзья мои, вы никогда не сможете служить Ему до тех пор, пока не придете к Нему с истинным поклонением. Открытое поклонение Богу — это нечто, против чего с осуждением выступают современные либералы. Кто-то из либеральных богословов даже сказал однажды, что мир пытается избавиться от Иисуса двумя способами. Во-первых, распяв Его, а во-вторых, принося Ему поклонение. Друзья мои, это называется богохульством. Когда кто-то утверждает, что, поклоняясь Христу, верующие оказываются ничуть не лучше тех, которые распяли Его. Сегодня мы приходим к святому Богу на основании жертвы распятого Спасителя. Он один может заставить нас поклоняться Ему. Вот почему Павел пишет в своем послании к Ефесянам, 18 стихе, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». И далее заметьте, о чем заговаривает апостол в 19 стихе. Сразу же после наставлений об исполнении духом. Он говорит, чтобы мы назидали самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах Господу. Это и есть поклонение. Друзья мои, самая большая радость для Божьего чада — это исполниться Божьим Духом и ощущать, как Дух Божий делает для нас реальным все, связанное со Христом. И это приносит поистине беспредельную радость нашим сердцам. Если вы действительно находитесь в присутствии Бога и возносите Ему поклонение, вы будете ощущать радость и пение в вашем сердце. Некоторым из нас не удается заставить свои уста в полной мере излить эту песню. Я, несомненно, отношусь к их числу. Однако эта песня, вне всякого сомнения, находится в глубине моего сердца. И это поистине чудесно, когда мы поклоняемся Спасителю. Именно таким является истинное поклонение. И это истинное поклонение всегда будет вести поклоняющегося к служению. Когда мы попадем в присутствие Бога, у нас уже не будет проблем со служением.
Ну а сейчас, после этого небольшого отступления, давайте продолжим изучение второй части, девятой главы этого послания, где нам говорится о превосходстве небесной скинии и небесной жертвы. Прочтем стихи с 11 по 15. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Основное внимание в этих строках сосредоточено на том факте, что Господь является ходатаем Нового Завета. Все те люди, которые приходили к Богу в рамках Старого Завета, то есть ветхозаветные святые, были спасены исключительно потому, что они ожидали Его пришествия, когда приносили свои жертвоприношения. Я не знаю, насколько глубоко они знали и понимали все это. И тем не менее, Господь Иисус сказал, как мы читаем в Евангелии от Иоанна в 56 стихе 8 главы, «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Книга «Бытие» ничего не сообщает нам об этом событии, однако нам вполне достаточно, что об этом говорит сам Господь Иисус. Я верю, что все великие ветхозаветные патриархи смотрели вперед на пришествие Христа. Иными словами, в те времена Бог, образно говоря, давал людям спасение в кредит. Кровь козлов и тельцов никогда не смывала грех. Люди лишь приносили жертвы верой. И когда Христос пришел, Он умер в прощении грехов, соделанных прежде, как говорит апостол Павел в 3 главе послания к римлянам. То есть Он умер за грехи всех людей, живших со времен Адама и вплоть до момента распятия. И с тех пор мы с вами тоже приходим к Нему по вере. Далее давайте прочтем 16 и 17 стихи. «Ибо где завещание? Там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Если написавший завещание человек все еще жив, это завещание является не более чем простым листком бумаги и не способно ничего никому сделать». Завещание не может вступить в силу, пока не умрет завещатель. Точно так же и Христос. Он не мог спасти никого, пока был жив. Не поймите меня превратно. Я лишь хочу сказать, что жизнь Христа никогда не могла спасти вас. Поэтому именно смерть Христа дает вам спасение. Прочтем стихи с 18 по 21. «Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленую и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Автор говорит здесь о дне очищения, когда первосвященник отправлялся во святое святых от лица всего народа.
И на основании этого действия священника весь народ Израиля принимался Богом еще на один год. Слово «кровь» встречается в этом отрывке 6 раз, указывая на место и силу крови в ветхозаветных ритуалах. Принцип, что без пролития крови не бывает прощения, являлся главной аксиомой всего Ветхого Завета. Также кровь являлась очень важным элементом Нового Завета. Вот почему в наших церквях мы поем известный гимн со словами о том, что есть сила в крови Христа. А читая книгу Откровения, мы узнаем, что победа была одержана не посредством талантов, одаренности или гениальности каких-то отдельных людей, но через какую-то особую физическую силу и даже не через духовную силу. Она была одержана через кровь Агнца. Далее давайте прочтем стихи с 23 по 26. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею». Все небесное нуждалось в очищении, потому что начало греху было положено на небесах. Мы уже говорили об этом в нашей прошлой лекции, обсуждая 11 стих этой главы. Кровь волов и козлов никогда не проливалась на небесах. В свое время я написал книгу, в которой тщательно проанализировал, как именно ветхозаветная скиния являлась

заплатил за наше искупление. Христос вошел не в какое-то рукотворное святилище. Небесное святилище является духовным, но от этого оно не становится менее реальным, будучи столь же реальным, сколь реальна его кровь. Он умер на земле, чтобы спасти нас, и он живет на небесах, чтобы хранить наше спасение. Он находится там ради нас. Далее прочтем стихи 27 и 28. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Смерть является естественным порядком вещей для всякого человека. Для неспасенного человека после смерти нет ничего, кроме суда. Поэтому, друзья мои, если смерть Христа не спасет вас, впереди вас не ждет ничего, кроме осуждения. Но смерть предназначена не для всех людей. Слава Богу за это. Человекам положено однажды умереть, но некоторые не умрут. Я иногда слышу, как пожилые люди жалуются на свой преклонный возраст и говорят о том, как им хочется поскорее уйти из этого мира и предстать перед Господом. Я не знаю, как вы, но я буду не против подождать еще чуточку дольше. Я не спешу умирать и надеюсь, что смогу дожить до его прихода. Я не знаю, удастся ли мне осуществить это намерение, но именно этого я хотел бы. Итак, Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение, как мы читаем в 28 стихе. Этот стих говорит не о восхищении, но о его пришествии как высшего судьи этой вселенной. Однако верующим не придется предстать на этом суде. Когда он придет во второй раз, он придет не для того, чтобы разрешить вопрос греха. В следующий раз, когда Спаситель придет на эту землю, он уже не будет ходить вокруг Галилейского моря или по улицам Иерусалима, чтобы выяснить, что люди сделают с его жертвой. Он придет, чтобы совершить суд. Поэтому сегодня мы с вами можем выразить все это очень просто. Существует всего лишь два возможных места для наших грехов. Либо наши грехи будут лежать на наших сердцах, либо они будут возложены на Христа. Если вы не приняли жертву Христа, если вы не доверяетесь Ему как вашему Искупителю, если Он не является авторитетом для вас, тогда впереди вас не ждет ничего, кроме суда великого белого престола. И никто из тех, кому придется предстать на этот суд, не будет спасен. Однако все, представшие на этот суд, получат справедливый шанс, чтобы предъявить ему свои дела и обнаружить, что Бог был абсолютно прав все это время. И у меня есть новость для вас. Бог всегда прав. Поэтому сегодня, если ваши грехи все еще лежат на вас, нет ничего, что может удалить их, кроме смерти Христа. Когда Христос придет в следующий раз, это уже будет не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Иными словами, Он завершит спасение в это время. Наше спасение имеет три времени. Мы были спасены, мы спасаемся и мы будем спасены. Возлюблены, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Читаем мы в первом послании Иоанна, в третьей главе, во втором стихе.
И это, друзья мои, будет величайший день. Это будет великий день.

день для каждого из нас, поэтому давайте не будем отчаиваться в отношении друг друга. Бог еще не закончил свою работу с каждым из нас. Однажды во время какой-то дискуссии в церкви одна прихожанка встала и сказала: «Большинство христиан должны были бы повесить себе на грудь табличку с надписью, что они являются не самым лучшим примером того, чего способна добиться Божья благодать. Я думаю, что подобная надпись должна украшать каждого христианина. Бог еще не закончил свою работу со всеми нами. И слава Ему за это». Этой мыслью я хочу завершить наш сегодняшний разговор и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.